0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 6 августа. Католическая Церковь празднует преображение Господне. Иисус Христос в Своей божественности является трем апостолам незадолго до восхождения в Иерусалим, где Ему предстоит пережить дни страстей и смерти. Иисус взял с Собой троих ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна, поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там, во время молитвы, Он преобразился пред ними, и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми. При этом явились два ветхозаветных пророка, Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Увидев это, пораженный и испуганный Петр сказал: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». После этих слов явилось облако, осенившее всех, и ученики услышали из облака голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Жилнаровича. Он служил в Смоленске, Рыбинске, Орше и Москве. Арестован в 1929 году. Был в заключении в Смоленске, на Соловках, в Казахстане. Умер в августе 1937 года в Карагандинской области. Сегодня также день памяти Папы Павла VI. Он упокоился в Господе в праздник Преображения Господня 6 августа 1978 года. Вечная память почившему святому Папе Павлу VI. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Именно молитва как основа литургии направляла литургическую реформу Второго Ватиканского собора, выраженную в соборной конституции Sacrosanctum Concilium. На общей аудиенции в среду 5 августа, первый после летнего перерыва, папа Лев возобновил анализ этого документа с особым вниманием к церковному измерению литургической молитвы. На этот раз из-за нестерпимого зноя встреча папы с верующими проходила внутри Ватиканской базилики. Как говорит апостол Павел, именно Святой Дух учит нас молиться. С самого дня Пятидесятницы Он обитает в Церкви, вдохновляя любое ее деяние и, в особенности, молитву. Папа процитировал шестой параграф Конституции о священной литургии. «С того времени Церковь никогда не переставала собираться воедино для свершения пасхальной тайны, читая сказанное о Нем во всем Писании, совершая Евхаристию, в которой явлены победа и торжество Его смерти, и в то же время воздавая благодарение Богу за неизреченный дар Его во Христе Иисусе к похвале славы Его силою Святого Духа». В наше время, в контекстах, где господствует менталитет успешности и потребительства, молитва может показаться чем-то бесполезным и смешным, констатировал Лев XIV, в то время как наука и техника претендуют на то, чтобы давать любой ответ, молитва представляется неким бегством. Кроме того, во многих христианских семьях детям не передается любовь к молитве. Есть также риск принимать ее за одну из многих техник психологической натуры. направленные на личное благополучие. Однако молитва, являясь основоположным измерением нашей человеческой природы, заслуживает нового осмысления во всей ее истине, подчеркивает Святейший Отец. Конституция Sacrosanctum Concilium приняла всерьез эту потребность, о чем свидетельствуют слова Павла VI при подписании соборного документа. Он сказал: «Бог на первом месте, молитва — первостепенная наша обязанность, литургия — первый источник, сообщенный нам божественной жизни, первая школа нашей духовной жизни». Термин «молитва» в Соборной Конституции обозначает всю литургию. Это решающая перспектива, поскольку она направляла литургическую реформу, чьим стержнем является активное участие верующих. В соборном документе литургия представлена прежде всего как место встречи, инициативы Бога, делающегося ближним для человечества. Вот почему святой Павел VI горячо желал, чтобы литургия часов, то есть ежедневная публичная молитва Церкви, неотделимая от Евхаристии, глубоко пронизывала, оживотворяла, направляла и выражала всю христианскую молитву и действенно подкрепляла духовную жизнь народа Божьего. Литургия часов, пояснил в конце своего обращения Папа Лев, освещает время нашей повседневной жизни. Утром мы начинаем день с верой и благодарностью. В полдень испрашиваем силы для верности посреди трудов. Вечером, по завершении трудов, вечерня сопутствует нам в момент заката. Ночью мы засыпаем, веря в себя Божьему покою. Каждый час — это акт надежды. В земном странстве мы бодрствуем вместе со всей Церковью, ожидая славного возвращения Господа.

Главное богослужение праздника Преображения 6 августа Святейший Отец совершил в базилике Санта-Мария-дель-Анджели при участии молодежи, собравшейся на международную францисканскую встречу. В проповеди папа в особенности остановился на тайне света, помогающей понять смысл всей встречи, проходящей в Ассизи под девизом «Гоу». В евангельском повествовании праздника мы видим контраст света и тени, безмолвия и слов, изумления и непонимания, отметил папа. В контексте Ассизи, города, куда веками устремляются паломники, это напоминает нам о преображении Франциска, Клары и тысяч других молодых людей. Они приняли Евангелие «сине глосса», как мы сказали бы, «без скидок», и жизнь Иисуса началась в них. Так же, как Петр, Иаков и Иоанн, сегодня мы призваны пойти в уединенное место, в то время как Иисус находится рядом с нами. Именно это имеет значение, подчеркнул папа. Он рядом. Иисус призывает нас вступить в диалог с Его историей, чтобы написать новые страницы истории. Созерцая Иисуса в преображении, мы вспоминаем пасхальное утро, когда ангел Господень отвалил камень, закрывавший гробницу, и возвестил воскресение Господа. Это свет нового дня, к которому мы направляемся, в то время как вокруг нас, а иногда и внутри, все еще темно. Церковь, сказал далее папа, это община, где все мы учимся распознавать голос Бога, который никогда не совпадает с нашими мнениями, и дерзаем быть послушными Святому Духу, побуждающему к смелости и креативности всех, кто решил последовать за Господом. Европа и весь мир хотят увидеть в вас новых святых. Дерзайте веровать в слово Евангелия. Станьте людьми через свободу Иисуса Христа, обнимите сестрицу бедность. Название вашей встречи «Гоу» — это миссия. Вы посланы на улицы, которых нет у нас на карте, потому что они открываются, когда мы прислушиваемся к сердцу, слушаем Святого Духа, следуем за воскресшим туда, где Он решил нас предварить. «Гоу» — идите, точнее, пойдемте. Let's go. Ссылаясь на пример Франциска Ассизского, папа подчеркнул, что встречать непонимание со стороны близких, отвергать культуру силы или низвергать стены разделений не означает предавать семью, город или традицию, но это означает освободить их от привидений, от врагов, выдуманных из страха или невежества. «Дорогие юноши и девушки, голосуйте за цивилизацию любви», — призвал папа молодежь и в конце проповеди вознес знаменитую молитву святого Франциска: «Господи, соделай меня орудием своего мира». В конце богослужения Лев XIV верил миссионерский мандат молодым людям Европы, участникам международной встречи в Ассизи.

Папа Лев XIV совершит свой первый апостольский визит в Америку уже в ноябре этого года. Принимая приглашение глав государств и церковных властей, Святейший Отец посетит три американских государства – Уругвай, Аргентину и Перу. Апостольская поездка будет состоять из трех этапов. С 6 по 8 ноября папа будет находиться в Уругвае и посетит Монтевидео, Пайсанду и Флориду. С 8 по 11 он совершит поездку в Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан. Последний этап – визит в Перу с 11 по 17 ноября, который охватит Лиму, Чиклайо, Куско и Пукальпу.

0: из архивов Радио Ватикана. Предлагаем вашему вниманию передачу отца Бернара Дюпира, выходившую в эфир в мае 1996 года. «Католики и православные. На пути к единству». Разделения среди христиан начались не вчера. Первый разрыв восходит к 431 году, Эфесский собор, когда появилась так называемая Несторианская Ассирийская церковь. В 451 году Халкидонский собор, в результате более значительного раскола возникли монофизитские церкви коптов, сирийских яковитов и армян. В начале второго тысячелетия, 1054 год, знаменует собой начало расхождения путей христианского греческого Востока и христианского римского Запада, а взятие Константинополя в 1204 году окончательно оформило раскол между ними. Наконец, и в лоне западного христианства в XVI веке в результате новых разделений появились протестантские церкви: лютеранская 1517 год, реформатско-кальвинистская 1533, затем англиканская 1534, которые, в свою очередь, породили много разных ответвлений. Что же остается после лежащих тяжелым историческим грузом 1500 лет бесплодных попыток вернуть потерянное единство? Опустить руки и смириться с существующим положением, разве что стараясь улучшить мирное сосуществование разделенных конфессий? Нет, отвечает Иоанн Павел II в энергичной энциклике, пламенном крике сердца и одновременно камне, брошенном в болото дремлющих христиан, сжившихся с разделениями. Этот документ — подлинное объявление войны, но не людям, а тому, что, подобно раковой опухоли, изнутри разъедает тело Христово, Церковь, и он обращен ко всем христианам. Впервые в истории Церкви энциклика целиком посвящена христианскому единству. Впервые заголовок — это слова Иисуса «Ut unum sint» — «Да будут все едино». На всем протяжении этого предельно плотного, но легко читаемого текста Папа доказывает, что эти несколько слов — не просто молитва Иисуса к Отцу, не просто благое пожелание, обращенное к ученикам, но именно приказ, заповедь, которая не менее императивна и первостепенна, чем «Да любите друг друга». С первой же фразы энциклики Папа подчеркнул серьезность и неотложность стоящей задачи. Призыв Христа к единству среди христиан все громче звучит в сердцах верующих, особенно в канун 2000 года. Разделения среди христиан откровенно противоречат воле Христа. Они — соблазн миру и источник всяческого ущерба при святому делу проповеди Евангелия всей твари. В первой из трех неравных частей энциклики Папа возвращается к учению Второго Ватиканского собора об экуменизме «Декрет Унитатис Рединтеграцию» и напоминает важные этапы экуменического труда католической церкви за последние 30 лет. Во второй части Папа говорит о плодах диалога в этот период обретенного братства, уделяя гораздо больше внимания прочным и глубоким духовным плодам, в частности, тем, что принесли исповедники и новомученики, чем некоторым проявлениям охлаждения, выдвинутым на первый план средствами массовой информации, но в конце концов преодолимым. Третья часть, обращенная к будущему, привлечет наибольшее внимание церквей и церковных общин, еще не пребывающих в полноте общения с Римом. Ибо, хотя Иоанн Павел II и не затрагивает в ней вопросов вероучения, он открывает перспективы духовного окормления, призывая всех партнеров по экуменическому диалогу смело рассмотреть вопрос о роли римского епископа, слуги слуг, на службе зримого единства всех христиан. Еще слишком рано, чтобы оценить значение этой энциклики в христианском мире и в мире вообще. Однако уже теперь ясно, что многие христианские иерархи, православные, протестанты, англиканцы, не скрывают своего благоприятного отношения. И даже, как, например, Всемирный совет церквей приветствует этот документ, в котором папа Иоанн Павел II и в его лице вся римско-католическая церковь ясно свидетельствует о своей решимости идти по пути экуменизма.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 6 августа. Католическая Церковь празднует преображение Господне. Иисус Христос в Своей Божественности является трем апостолам незадолго до восхождения в Иерусалим, где Ему предстоит пережить дни страстей и смерти. Иисус взял с Собой троих ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна, поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там, во время молитвы, Он преобразился пред ними, и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми. При этом явились два ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Увидев это, пораженный и испуганный Петр сказал: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». После этих слов явилось облако, осенившее всех, и ученики услышали из облака голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Жилнаровича. Он служил в Смоленске, Рыбинске, Орше и Москве. Арестован в 1929 году. Был в заключении в Смоленске, на Соловках, в Казахстане. Умер в августе 1937 года в Карагандинской области. Сегодня также день памяти Папы Павла VI. Он упокоился в Господе в праздник Преображения Господня 6 августа 1978 года. Вечная память почившему святому папе Павлу VI. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Именно молитва, как основа литургии, направляла литургическую реформу Второго Ватиканского собора, выраженную в соборной конституции Sacrosanctum Concilium. На общей аудиенции в среду 5 августа, первый после летнего перерыва, Папа Лев возобновил анализ этого документа с особым вниманием к церковному измерению литургической молитвы. На этот раз из-за нестерпимого зноя встреча папы с верующими проходила внутри Ватиканской базилики. Как говорит апостол Павел, именно Святой Дух учит нас молиться. С самого дня Пятидесятницы Он обитает в Церкви, вдохновляя любое ее деяние и, в особенности, молитву. Папа процитировал шестой параграф Конституции о священной литургии. «С того времени Церковь никогда не переставала собираться воедино для свершения пасхальной тайны, читая сказанное о нем во всем Писании, совершая Евхаристию, в которой явлены победа и торжество Его смерти, и в то же время воздавая благодарение Богу за неизреченный дар Его во Христе Иисусе к похвале славы Его силою Святого Духа». В наше время, в контекстах, где господствует менталитет успешности и потребительства, молитва может показаться чем-то бесполезным и смешным, констатировал Лев XIV, в то время как наука и техника претендуют на то, чтобы давать любой ответ, молитва представляется неким бегством. Кроме того, во многих христианских семьях детям не передается любовь к молитве. Есть также риск принимать ее за одну из многих техник психологической натуры, направленной на личное благополучие. Однако молитва, являясь основоположным измерением нашей человеческой природы, заслуживает нового осмысления во всей ее истине, подчеркивает Святейший Отец. Конституция Sacrosanctum Concilium приняла всерьез эту потребность, о чем свидетельствуют слова Павла VI при подписании соборного документа. Он сказал: «Бог на первом месте, молитва – первостепенная наша обязанность, литургия – первый источник, сообщенный нам божественной жизни, первая школа нашей духовной жизни». Термин «молитва» в Соборной Конституции обозначает всю литургию. Это решающая перспектива, поскольку она направляла литургическую реформу, чьим стержнем является активное участие верующих. В соборном документе литургия представлена прежде всего как место встречи, инициативы Бога, делающегося ближним для человечества. Вот почему святой Павел VI горячо желал, чтобы литургия часов, то есть ежедневная публичная молитва Церкви, неотделимая от Евхаристии, глубоко пронизывала, оживотворяла, направляла и выражала всю христианскую молитву и действенно подкрепляла духовную жизнь народа Божьего. Литургия часов, пояснил в конце своего обращения Папа Лев, освещает время нашей повседневной жизни. Утром мы начинаем день с верой и благодарностью. В полдень испрашиваем силы для верности посреди трудов. Вечером по завершении трудов вечерня сопутствует нам в момент заката. Ночью мы засыпаем в вере в себя Божьему покою. Каждый час — это акт надежды. В земном странстве мы бодрствуем вместе со всей Церковью, ожидая славного возвращения Господа.

Главное богослужение праздника Преображения 6 августа Святейший Отец совершил в базилике Санта-Мария-дель-Анджеле при участии молодежи, собравшейся на международную францисканскую встречу. В проповеди папа в особенности остановился на тайне света, помогающей понять смысл всей встречи, проходящей в Ассизе под девизом «Go». В евангельском повествовании праздника мы видим контраст света и тени, безмолвия и слов, изумления и непонимания, отметил папа. В контексте Ассизи, города, куда веками устремляются паломники, это напоминает нам о преображении Франциска, Клары и тысяч других молодых людей. Они приняли Евангелие «sine glossa», как мы сказали бы, без скидок, и жизнь Иисуса началась в них. Так же, как Петр, Иаков и Иоанн, сегодня мы призваны пойти в уединенное место, в то время как Иисус находится рядом с нами. Именно это имеет значение, подчеркнул папа. Он рядом. Иисус призывает нас вступить в диалог с Его историей, чтобы написать новые страницы истории. Созерцая Иисуса в преображении, мы вспоминаем пасхальное утро, когда ангел Господень отвалил камень, закрывавший гробницу, и возвестил воскресение Господа. Это свет нового дня, к которому мы направляемся, в то время как вокруг нас, а иногда и внутри, все еще темно. Церковь, сказал далее папа, это община, где все мы учимся распознавать голос Бога, который никогда не совпадает с нашими мнениями, и дерзаем быть послушными Святому Духу, побуждающему к смелости и креативности всех, кто решил последовать за Господом. Европа и весь мир хотят увидеть в вас новых святых. Дерзайте веровать в слово Евангелия. Станьте людьми через свободу Иисуса Христа, обнимите сестрицу бедность. Название вашей встречи «Go» — это миссия. Вы посланы на улицы, которых нет у нас на карте, потому что они открываются, когда мы прислушиваемся к сердцу, слушаем Святого Духа, следуем за воскресшим туда, где Он решил нас предварить. «Go» — идите, точнее, пойдемте. Let's go. Ссылаясь на пример Франциска Ассизского, папа подчеркнул, что встречать непонимание со стороны близких, отвергать культуру силы или низвергать стены разделений не означает предавать семью, город или традицию, но это означает освободить их от привидений, от врагов, выдуманных из страха или невежества. «Дорогие юноши и девушки, голосуйте за цивилизацию любви», — призвал папа молодежь и в конце проповеди вознес знаменитую молитву святого Франциска: «Господи, соделай меня орудием своего мира». В конце богослужения Лев XIV верил миссионерский мандат молодым людям Европы, участникам международной встречи в Ассизе.

Папа Лев XIV совершит свой первый апостольский визит в Америку уже в ноябре этого года. Принимая приглашение глав государств и церковных властей, Святейший Отец посетит три американских государства – Уругвай, Аргентину и Перу. Апостольская поездка будет состоять из трех этапов. С 6 по 8 ноября папа будет находиться в Уругвае и посетит Монтевидео, Пайсанду и Флориду. С 8 по 11 он совершит поездку в Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан. Последний этап – визит в Перу с 11 по 17 ноября, который охватит Лиму, Чиклайо, Куско и Пукальпу.

0: из архивов Радио Ватикана. Предлагаем вашему вниманию передачу отца Бернара Дюпира, выходившую в эфир в мае 1996 года. «Католики и православные. На пути к единству». Разделения среди христиан начались не вчера. Первый разрыв восходит к 431 году, Эфесский собор, когда появилась так называемая Несторианская Ассирийская церковь. В 451 году Халкидонский собор, в результате более значительного раскола возникли монофизитские церкви коптов, сирийских яковитов и армян. В начале второго тысячелетия, 1054 год, знаменует собой начало расхождения путей христианского греческого Востока и христианского римского Запада. А взятие Константинополя в 1204 году окончательно оформило раскол между ними. Наконец, и в лоне западного христианства в XVI веке в результате новых разделений появились протестантские церкви. Лютеранская, 1517 год, реформатско-кальвинистская, 1533, затем англиканская, 1534, которые, в свою очередь, породили много разных ответвлений. Что же остается после лежащих тяжелым историческим грузом 1500 лет бесплодных попыток вернуть потерянное единство? Опустить руки и смириться с существующим положением, разве что стараясь улучшить мирное сосуществование разделенных конфессий? «Нет», — отвечает Иоанн Павел II в энергичной энциклике, пламенном крике сердца и одновременно камне, брошенном в болото дремлющих христиан, сжившихся с разделениями. Этот документ — подлинное объявление войны, но не людям, а тому, что, подобно раковой опухоли, изнутри разъедает тело Христово, Церковь, и он обращен ко всем христианам. Впервые в истории Церкви энциклика целиком посвящена христианскому единству. Впервые заголовок — это слова Иисуса «Ut unum sint» — «Да будут все едино». На всем протяжении этого предельно плотного, но легко читаемого текста Папа доказывает, что эти несколько слов — не просто молитва Иисуса к Отцу, не просто благое пожелание, обращенное к ученикам, но именно приказ, заповедь, которая не менее императивна и первостепенна, чем «да любите друг друга». С первой же фразы энциклики Папа подчеркнул серьезность и неотложность стоящей задачи. Призыв Христа к единству среди христиан все громче звучит в сердцах верующих, особенно в канун 2000 года. Разделения среди христиан откровенно противоречат воле Христа. Они — соблазн миру и источник всяческого ущерба при святому делу проповеди Евангелия всей твари. В первой из трех неравных частей энциклики Папа возвращается к учению Второго Ватиканского собора об экуменизме «Декрет Унитатис Рединтеграцию» и напоминает важные этапы экуменического труда католической церкви за последние 30 лет. Во второй части Папа говорит о плодах диалога в этот период обретенного братства, уделяя гораздо больше внимания прочным и глубоким духовным плодам, в частности, тем, что принесли исповедники и новомученики, чем некоторым проявлениям охлаждения, выдвинутым на первый план средствами массовой информации, но в конце концов преодолимым. Третья часть, обращенная к будущему, привлечет наибольшее внимание церквей и церковных общин, еще не пребывающих в полноте общения с Римом. Ибо, хотя Иоанн Павел II и не затрагивает в ней вопросов вероучения, он открывает перспективы духовного окормления, призывая всех партнеров по экуменическому диалогу смело рассмотреть вопрос о роли римского епископа, слуги слуг, на службе зримого единства всех христиан. Еще слишком рано, чтобы оценить значение этой энциклики в христианском мире и в мире вообще. Однако уже теперь ясно, что многие христианские иерархи, православные, протестанты, англиканцы, не скрывают своего благоприятного отношения. И даже, как, например, Всемирный совет церквей приветствует этот документ, в котором папа Иоанн Павел II и в его лице вся римско-католическая церковь ясно свидетельствует о своей решимости идти по пути экуменизма.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 7 августа, католическая церковь чтит память святого Сикста II, папы Римского. Святой папа Сикст был избран епископом Рима в 257 году. Спустя год начались гонения на христиан. Папа Сикст был схвачен во время совершения Евхаристии в катакомбах святого Каликста. Казнен 6 августа вместе с его диаконами Януарием, Магнусом, Викентием и Стефаном. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Мечислава Шавдзиниса. Он служил в Петербурге, арестован в 1927 году. До 1936 года был на Соловках, затем сослан в Брянск. Вновь арестован в 1937 году. Дальнейшая судьба неизвестна. Ты крепость моя, Господь!
2: Новости из Ватикана по-русски. Шестого августа в ходе однодневного пасторского визита в Ассизи Лев XIV принял участие в европейской молодежной встрече Go Franciscan Youth Meeting. Утром в папской базилике Санта Мария дель Анджели он встретился с участниками форума и ответил на их вопросы о вере, призвании и месте церкви в жизни молодого поколения. Каролина из Загреба рассказала, что она выросла во францисканских приходах, где братья учили ее возвещать Евангелие прежде всего собственной жизнью, через радость, простоту и близость каждому человеку. Она спросила, как молодым людям оставаться подлинными учениками Христа, не теряя этой радости в быстро меняющемся мире. Папа ответил, что в самом вопросе уже звучит часть ответа. Свидетельство простоты и братства, пережитое Каролиной, родилось в регионе Европы, который еще 30 лет назад пережил войну и опасное переплетение религиозных убеждений с национализмом. Быть верными традиции добрососедства сегодня означает идти против течения, очищать память и взращивать примирение. Радикальность Евангелия – это противоположность фундаментализму. Она приводит не к слепоте и жестокости, а к чуткости, внимательности, побуждает всегда следовать за Иисусом, а значит быть смиренными и открытыми ко всем. Обращаясь к истории, Лев XIV предложил представить, как 8 веков назад на этом самом месте находились сотни молодых братьев со всей Европы, в смиренном молчании, молитве и делах милосердия. Это молчание и есть полная противоположность жестокому насилию войны. Джованни из Болоньи поднял вопрос о культуре мимолетности, которая порождает в молодых людях страх перед окончательными жизненными решениями, и спросил, что помогло самому папе на пути его призвания. Лев XIV отметил, что раньше именно церковь учила смыслу временного. Земное приходящее, лишь Бог пребывает вечно. Сегодня же при невнятном понимании свободы возникает иллюзия, что в жизни нельзя сделать окончательный выбор, а вместе с этим растут страх и риск потеряться. Поэтому дерзновение сделать решающий выбор – это едва ли не самый революционный поступок в современном мире. Решение обрести вечность не запирает в клетке, а открывает больше динамизм. Любовь – это исход, путь к открытию, который Бог проходит вместе с нами, и в этом истинный смысл каждого призвания. Говоря о собственном опыте, епископ Рима отметил, что Господь никогда не оставлял его одного и всегда посылал верных спутников. Луиджи, представлявший францисканскую молодежь Сицилии, напомнил, что святой Франциск, живя в эпоху внутренних противоречий церкви, не последовал пути ереси и не осуждал церковь своего времени, а предпочел послушание папе. Как сегодня, на фоне кризисов в церкви, оставаться в исцеляющей любви Божьей, когда многие молодые люди говорят «верю, но не в церковь»? По словам Святейшего Отца, воля Иисуса в отношении церкви ясна – собрать народ, преодолевающий то, что обычно разделяет людей, и явить иной вид силы, которая не унижает, а возносит. К сожалению, многие люди на протяжении истории и даже сегодня не смогли познать церковь такой, какой ее хочет видеть Иисус Христос. Слово Божие, таинство и практика братской любви – это пути преображения, позволяющие воплотить в нас образ Христа. Господь призвал святого Франциска восстановить Дом Божий, находившийся в руинах, и каждый, по словам Папы, несет свою долю ответственности на этой непрерывной стройплощадке – не господствовать, а служить, не удерживать, а возвращать. Лишь тогда о церкви можно будет говорить с той же нежной любовью, с какой говорят о матери.

Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин, находящийся с визитом в Мексике, встретился с участниками национального диалога «Во имя мира». Встреча прошла 5 августа и была посвящена инициативам по преодолению насилия и укреплению мира в различных регионах страны. По сообщению мексиканского епископата, в беседе приняли участие ученые, представители государственных структур, религиозные лидеры, предприниматели, сотрудники полиции, матери, разыскивающие пропавших без вести родственников, а также делегаты из штатов Сан-Луис-Потоси, Оахака, Керетаро, Пуэбла, Мехико и столичного федерального округа. Особое впечатление на кардинала произвело свидетельство женщины, которая уже долгое время разыскивает своего сына, пропавшего без вести. По словам Паролина, именно способность сопереживать чужой боли становится отправной точкой на пути к миру. Иерарх напомнил, что мир создается постепенно, ежедневными усилиями каждого человека, и призвал участников встречи не терять надежды, поскольку их опыт способен вдохновить и другие страны, страдающие от насилия. Участники диалога рассказали о конкретных примерах сотрудничества. Представители штата Пуэбла поделились опытом совместной работы семей, пропавших без вести, и госучреждений, отметив, что национальный диалог становится школой гражданской ответственности и общественного служения. Полицейский из Экатепека рассказал о взаимодействии различных христианских общин с правоохранительными органами для развития модели полиции близости, основанной на доверии к местным жителям. Делегация Керетаро символически сравнила национальный диалог с нитью, соединяющей самых различных людей. Представители Оахаки подчеркнули, что эта инициатива стала источником поддержки для священников, служащих в районах с высоким уровнем риска, а делегат из Сан-Луис-Потоси отметил необходимость активнее вовлекать приходы в работы по укреплению мира. Кардинал Паролин внимательно выслушал выступления участников и выразил признательность за их самоотверженный труд. По его словам, национальный диалог «Во имя мира» вселяет надежду в регионы Мексики, страдающие от насилия, и пользуются поддержкой Святейшего Престола. В свою очередь, участники встречи поблагодарили госсекретаря за проявленное внимание и поддержку их усилий.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного православного богослова и миссионера отца Александра Меня. Размышляя о Божьем провидении, отец Александр отмечает, что люди сталкиваются с таким фактом, что природа сурова и жестока. Поэтому своего рода открытием греческой философии была попытка Платона увидеть Бога как высшее благо. Было открытием величайшее откровение ветхозаветных пророков о том, что Бог есть Бог добра и справедливости, хотя нередко он выступает в довольно суровом обличье, окруженный суровыми атрибутами стихийности. Небеса колеблются, его присутствие как бы уничтожает все окружающее. Он как смерч, как взрыв. Явление божественной славы пророку Аввакуму или то, как Бог явился с Афонии, похоже, по словам одного писателя, на ядерный взрыв. На самом же деле, ту тайну, которая открывается в Новом Завете, что Бог есть любовь, человек не в состоянии был вычислить. Логически это не вытекало из того, что человек знал. Это было откровением. Гораздо больше божественных ликов других религий были грозными, суровыми, страшными, как в Мексике или Финикии, и это отражало видение человеком природы. Природа действительно похожа на Молоха, она действительно поражает. Когда мы говорим, что за всем этим сложным процессом стоит благость, это не есть какое-то философское заключение. Это есть тайна, которая как бы вращается, просачивается вокруг Христа, который пришел явить нам эту сокровенную тайну. Когда ученики попросили «покажи нам Отца», и он сказал «видевший меня, видел Отца», мы увидели его как абсолютное благо. Бог есть любовь. Это откровение Нового Завета. Значит, вот какой он был, вот какой он есть. На самом деле за всем этим стоит любовь, которая нам непонятна и недоступна. Божественный замысел, который нам непонятен и недоступен, но он направлен к главному. Когда мы обычно говорим, что вот Царство Божие приблизилось, это значит, что оно до сих пор было далеко. Но что значит царство? Это господство кого? Царство абсолютного блага, источника жизни, не господствует в этом мире. Оно находится все время в борьбе или в противостоянии с противоположными тенденциями. По каким-то таинственным причинам это противостояние как бы снимается тем, что божественная воля из мрака делает свет, а из зла делает добро. Конечной целью, как мы можем судить из Откровения Нового Завета, является то, чтобы Дух, подобие Бога в человеке, воплотился, чтобы он имел силу материи, чтобы он имел реальность не только духовную, но и физическую. Потому что бы, если это было не так, то Бог не создал бы вообще видимый мир. Таким образом, видимая природа со всей игрой ее физических сил каким-то образом входит в Божий замысел. И когда мы находим существо, которое сочетает в себе дух и природу, мы видим, что это существо находится на вершине эволюционной лестницы. И даже если такое существо есть в другом каком-нибудь планетарном мире, оно тоже будет в себе сочетать и то, и другое. Даже если это будет плазменное тело, как считают некоторые фантасты, это принципиально не имеет значения. Плазма — вещь материальная, а принцип все тот же, чтобы воплотился дух. К этому по существу направлена вся эволюция. Оказывается, человек должен своим развитием что-то сделать для природы как часть ее, чтобы привести к будущему. Нередко у людей возникает такой вопрос. Всегда ли происходит воздаяние за зло? В Библии есть особая книга — книга Иова. Она написана частично для того, чтобы люди понимали, что бедствия и болезни не являются автоматическим наказанием уголовного свойства за человеческие грехи. Библия полна изречений, в которых показано, что нечестивец торжествует, а праведник страдает. С самого начала, когда противостоят Каин и Авель, погибает-то Авель, праведник, а остается Каин. Для чего это так и почему так? Представим себе на минуту такое положение вещей в мире. Все злые люди немедленно заболевали бы тифом, проказой и всем прочим. У злых людей были бы вечные неприятности в семье и на работе, а у добрых людей все бы шло гладко и блестяще. Но что бы тогда случилось? Все злые немедленно бы поднялись и побежали бы в сторону добра, но вовсе не ради добра и Бога, а ради того, чтобы избежать бедствий. И вот, чтобы не было такого корыстного отношения к добру, и добро, и зло распространяются в жизни вперемешку. Дается свобода различным силам — социальным, политическим, моральным, геологическим, вирусам, тектоническим силам. В мире действует масса составляющих, и также у человека есть масса составляющих для свободного решения своей жизни. В Апокалипсисе апостол Иоанн призывает нас к библейскому взгляду на исторический процесс. Не то чтобы Господь все время кого-то карает, а кого-то награждает. Это грубое, отталкивающее, примитивное, антропоморфное представление. Однако в мир внесены законы воздаяния, и они действуют сами. Что человек сеет, то он и пожинает. Скажем, одно поколение привозит в страну рабов, превращает людей в скот, а через три поколения эти рабы превращаются в проблему для потомков тех, кто привез сюда этих рабов, и так далее. В любом случае, историческое воздаяние при дверях. Когда турки вошли в Константинополь и заняли Святую Софию, это тоже было событием библейского масштаба. И мы можем найти для него осмысление в словах Апокалипсиса, в словах древних пророков Исаии и Иеремии, в новозаветных посланиях, в словах Евангелия «Се оставляется вам дом ваш пуст». И не без Божьего попущения мы видим сегодня вокруг закрытые храмы, облупившиеся и полуразвалившиеся. Тут дело не только в злой воле тех, кто хотят эти храмы уничтожить. Если бы не наши грехи, то есть грехи членов церкви, то никогда не было бы ни пустой, превращенной в мечеть Святой Софии, ни храмов, превращенных в склады. Это значит, что мы согрешили еще больше, чем византийцы. Наказание — это не судебный процесс, кончающийся приговором, а это камень, брошенный вверх и падающий на голову того, кто его бросил. Существует библейское выражение «вопль крови». Это очень древний образ. Уже в книге «Бытия», когда Авель был убит Каином, Господь говорит «кровь вопиет к небу». Значит, есть какой-то таинственный закон в мире, который греки называют «законом Дике», индийцы называют «законом кармы», а мы — «законом воздаяния». Зло обязательно где-то, в том или в этом мире, каким-то образом должно уравновеситься, о чем и говорят библейские слова «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Говорят, что к вере людей приводит страдание, но это неправда. Есть много людей, которых, наоборот, страдание отводит от веры. Все зависит от того, куда повернуто человеческое сердце. Однако в диалогах святой Екатерины Сиенской указано, что Господу приятнее, когда зло погашается не справедливым возмездием, а прощением и любовью.
0: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 7 августа, католическая церковь чтит память святого Сикста II, папы Римского. Святой папа Сикст был избран епископом Рима в 257 году. Спустя год начались гонения на христиан. Папа Сикст был схвачен во время совершения Евхаристии в катакомбах святого Каликста. Казнен 6 августа вместе с его диаконами Януарием, Магнусом, Викентием и Стефаном. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Мечислава Шавдзиниса. Он служил в Петербурге, арестован в 1927 году. До 1936 года был на Соловках, затем сослан в Брянск. Вновь арестован в 1937 году, дальнейшая судьба неизвестна. Ты крепость моя, Господь!
2: Новости из Ватикана по-русски. Шестого августа в ходе однодневного пастырского визита в Ассизи Лев XIV принял участие в европейской молодежной встрече Go Franciscan Youth Meeting. Утром в папской базилике Санта Мария дель Анджели он встретился с участниками форума и ответил на их вопросы о вере, призвании и месте церкви в жизни молодого поколения. Каролина из Загреба рассказала, что она выросла во францисканских приходах, где братья учили ее возвещать Евангелие прежде всего собственной жизнью через радость, простоту и близость каждому человеку. Она спросила, как молодым людям оставаться подлинными учениками Христа, не теряя этой радости в быстро меняющемся мире. Папа ответил, что в самом вопросе уже звучит часть ответа. Свидетельство простоты и братства, пережитое Каролиной, родилось в регионе Европы, который еще 30 лет назад пережил войну и опасное переплетение религиозных убеждений с национализмом. Быть верными традиции добрососедства сегодня означает идти против течения, очищать память и взращивать примирение. Радикальность Евангелия – это противоположность фундаментализму. Она приводит не к слепоте и жестокости, а к чуткости, внимательности, побуждает всегда следовать за Иисусом, а значит быть смиренными и открытыми ко всем. Обращаясь к истории, Лев XIV предложил представить, как 8 веков назад на этом самом месте находились сотни молодых братьев со всей Европы, в смиренном молчании, молитве и делах милосердия. Это молчание и есть полная противоположность жестокому насилию войны. Джованни из Болоньи поднял вопрос о культуре мимолетности, которая порождает в молодых людях страх перед окончательными жизненными решениями, и спросил, что помогло самому папе на пути его призвания. Лев XIV отметил, что раньше именно церковь учила смыслу временного. Земное приходящее, лишь Бог пребывает вечно. Сегодня же при невнятном понимании свободы возникает иллюзия, что в жизни нельзя сделать окончательный выбор, а вместе с этим растут страх и риск потеряться. Поэтому дерзновение сделать решающий выбор – это едва ли не самый революционный поступок в современном мире. Решение обрести вечность не запирает в клетке, а открывает больше динамизм. Любовь – это исход, путь к открытию, который Бог проходит вместе с нами, и в этом истинный смысл каждого призвания. Говоря о собственном опыте, епископ Рима отметил, что Господь никогда не оставлял его одного и всегда посылал верных спутников. Луиджи, представлявший францисканскую молодежь Сицилии, напомнил, что святой Франциск, живя в эпоху внутренних противоречий церкви, не последовал пути ереси и не осуждал церковь своего времени, а предпочел послушание папе. Как сегодня, на фоне кризисов в церкви, оставаться в исцеляющей любви Божьей, когда многие молодые люди говорят «верю, но не в церковь»? По словам Святейшего Отца, воля Иисуса в отношении церкви ясна – собрать народ, преодолевающий то, что обычно разделяет людей, и явить иной вид силы, которая не унижает, а возносит. К сожалению, многие люди на протяжении истории и даже сегодня не смогли познать церковь такой, какой ее хочет видеть Иисус Христос. Слово Божие, таинство и практика братской любви – это пути преображения, позволяющие воплотить в нас образ Христа. Господь призвал святого Франциска восстановить Дом Божий, находившийся в руинах, и каждый, по словам Папы, несет свою долю ответственности на этой непрерывной стройплощадке – не господствовать, а служить, не удерживать, а возвращать. Лишь тогда о церкви можно будет говорить с той же нежной любовью, с какой говорят о матери.

Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин, находящийся с визитом в Мексике, встретился с участниками национального диалога «Во имя мира». Встреча прошла 5 августа и была посвящена инициативам по преодолению насилия и укреплению мира в различных регионах страны. По сообщению мексиканского епископата, в беседе приняли участие ученые, представители государственных структур, религиозные лидеры, предприниматели, сотрудники полиции, матери, разыскивающие пропавших без вести родственников, а также делегаты из штатов Сан-Луис-Потоси, Оахака, Керетаро, Пуэбла, Мехико и столичного федерального округа. Особое впечатление на кардинала произвело свидетельство женщины, которая уже долгое время разыскивает своего сына, пропавшего без вести. По словам Паролина, именно способность сопереживать чужой боли становится отправной точкой на пути к миру. Иерарх напомнил, что мир создается постепенно, ежедневными усилиями каждого человека, и призвал участников встречи не терять надежды, поскольку их опыт способен вдохновить и другие страны, страдающие от насилия. Участники диалога рассказали о конкретных примерах сотрудничества. Представители штата Пуэбла поделились опытом совместной работы семей, пропавших без вести, и госучреждений, отметив, что национальный диалог становится школой гражданской ответственности и общественного служения. Полицейский из Экатепека рассказал о взаимодействии различных христианских общин с правоохранительными органами для развития модели полиции близости, основанной на доверии к местным жителям. Делегация Керетаро символически сравнила национальный диалог с нитью, соединяющей самых различных людей. Представители Оахаки подчеркнули, что эта инициатива стала источником поддержки для священников, служащих в районах с высоким уровнем риска, а делегат из Сан-Луис-Потоси отметил необходимость активнее вовлекать приходы в работы по укреплению мира. Кардинал Паролин внимательно выслушал выступления участников и выразил признательность за их самоотверженный труд. По его словам, национальный диалог «Во имя мира» вселяет надежду в регионы Мексики, страдающие от насилия, и пользуются поддержкой Святейшего Престола. В свою очередь, участники встречи поблагодарили госсекретаря за проявленное внимание и поддержку их усилий.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного православного богослова и миссионера отца Александра Меня. Размышляя о Божьем провидении, отец Александр отмечает, что люди сталкиваются с таким фактом, что природа сурова и жестока. Поэтому своего рода открытием греческой философии была попытка Платона увидеть Бога как высшее благо. Было открытием величайшее откровение ветхозаветных пророков о том, что Бог есть Бог добра и справедливости, хотя нередко он выступает в довольно суровом обличье, окруженный суровыми атрибутами стихийности. Небеса колеблются, его присутствие как бы уничтожает все окружающее. Он как смерч, как взрыв. Явление божественной славы пророку Аввакуму или то, как Бог явился Сафонии, похоже, по словам одного писателя, на ядерный взрыв. На самом же деле ту тайну, которая открывается в Новом Завете, что Бог есть любовь, человек не в состоянии был вычислить. Логически это не вытекало из того, что человек знал. Это было откровением. Гораздо больше божественных ликов других религий были грозными, суровыми, страшными, как в Мексике или Финикии, и это отражало видение человеком природы. Природа действительно похожа на Молоха. Она действительно поражает. Когда мы говорим, что за всем этим сложным процессом стоит благость, это не есть какое-то философское заключение. Это есть тайна, которая как бы вращается, просачивается вокруг Христа, который пришел явить нам эту сокровенную тайну. Когда ученики попросили: «Покажи нам Отца», и он сказал: «Видевший меня, видел Отца», мы увидели его как абсолютное благо. Бог есть любовь. Это откровение Нового Завета. Значит, вот какой он был, вот какой он есть. На самом деле за всем этим стоит любовь, которая нам непонятна и недоступна, божественный замысел, который нам непонятен и недоступен, но он направлен к главному. Когда мы обычно говорим, что «вот Царство Божие приблизилось», это значит, что оно до сих пор было далеко. Но что значит «царство»? Это господство кого? Царство абсолютного блага, источника жизни, не господствует в этом мире. Оно находится все время в борьбе или в противостоянии с противоположными тенденциями. По каким-то таинственным причинам это противостояние как бы снимается тем, что божественная воля из мрака делает свет, а из зла делает добро. Конечной целью, как мы можем судить из Откровения Нового Завета, является то, чтобы Дух, подобие Бога в человеке, воплотился, чтобы он имел силу материи, чтобы он имел реальность не только духовную, но и физическую. Потому что бы, если это было не так, то Бог не создал бы вообще видимый мир. Таким образом, видимая природа со всей игрой ее физических сил каким-то образом входит в Божий замысел. И когда мы находим существо, которое сочетает в себе дух и природу, мы видим, что это существо находится на вершине эволюционной лестницы. И даже если такое существо есть в другом каком-нибудь планетарном мире, оно тоже будет в себе сочетать и то, и другое. Даже если это будет плазменное тело, как считают некоторые фантасты, это принципиально не имеет значения. Плазма — вещь материальная, а принцип все тот же — чтобы воплотился дух. К этому по существу направлена вся эволюция. Оказывается, человек должен своим развитием что-то сделать для природы как часть ее, чтобы привести к будущему. Нередко у людей возникает такой вопрос: всегда ли происходит воздаяние за зло? В Библии есть особая книга, книга Иова. Она написана частично для того, чтобы люди понимали, что бедствия и болезни не являются автоматическим наказанием уголовного свойства за человеческие грехи. Библия полна изречений, в которых показано, что нечестивец торжествует, а праведник страдает. С самого начала, когда противостоят Каин и Авель, погибает-то Авель, праведник, а остается Каин. Для чего это так и почему так? Представим себе на минуту такое положение вещей в мире. Все злые люди немедленно заболевали бы тифом, проказой и всем прочим. У злых людей были бы вечные неприятности в семье и на работе, а у добрых людей все бы шло гладко и блестяще. Но что бы тогда случилось? Все злые немедленно бы поднялись и побежали бы в сторону добра, но вовсе не ради добра и Бога, а ради того, чтобы избежать бедствий. И вот, чтобы не было такого корыстного отношения к добру, и добро, и зло распространяются в жизни вперемешку. Дается свобода различным силам — социальным, политическим, моральным, геологическим, вирусам, тектоническим силам. В мире действует масса составляющих, и также у человека есть масса составляющих для свободного решения своей жизни. В Апокалипсисе апостол Иоанн призывает нас к библейскому взгляду на исторический процесс. Не то чтобы Господь все время кого-то карает, а кого-то награждает. Это грубое, отталкивающее, примитивное, антропоморфное представление. Однако в мир внесены законы воздаяния, и они действуют сами. Что человек сеет, то он и пожинает. Скажем, одно поколение привозит в страну рабов, превращает людей в скот, а через три поколения эти рабы превращаются в проблему для потомков тех, кто привез сюда этих рабов, и так далее. В любом случае, историческое воздаяние при дверях. Когда турки вошли в Константинополь и заняли Святую Софию, это тоже было событием библейского масштаба. И мы можем найти для него осмысление в словах Апокалипсиса, в словах древних пророков Исаии и Иеремии, в новозаветных посланиях, в словах Евангелия «Се оставляется вам дом ваш пуст». И не без Божьего попущения мы видим сегодня вокруг закрытые храмы, облупившиеся и полуразвалившиеся. Тут дело не только в злой воле тех, кто хотят эти храмы уничтожить. Если бы не наши грехи, то есть грехи членов церкви, то никогда не было бы ни пустой, превращенной в мечеть Святой Софии, ни храмов, превращенных в склады. Это значит, что мы согрешили еще больше, чем византийцы. Наказание — это не судебный процесс, кончающийся приговором, а это камень, брошенный вверх и падающий на голову того, кто его бросил. Существует библейское выражение «вопль крови». Это очень древний образ. Уже в книге «Бытия», когда Авель был убит Каином, Господь говорит «кровь вопиет к небу». Значит, есть какой-то таинственный закон в мире, который греки называют «законом Дике», индийцы называют «законом кармы», а мы — «законом воздаяния». Зло обязательно где-то в том или в этом мире каким-то образом должно уравновеситься, о чем и говорят библейские слова «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Говорят, что к вере людей приводит страдание, но это неправда. Есть много людей, которых, наоборот, страдание отводит от веры. Все зависит от того, куда повернуто человеческое сердце. Однако в диалогах святой Екатерины Сиенской указано, что Господу приятнее, когда зло погашается не справедливым возмездием, а прощением и любовью.
0: Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 7 августа, католическая церковь чтит память святого Сикста II, папы Римского. Святой папа Сикст был избран епископом Рима в 257 году. Спустя год начались гонения на христиан. Папа Сикст был схвачен во время совершения Евхаристии в катакомбах святого Каликста. Казнен 6 августа вместе с его диаконами Януарием, Магнусом, Викентием и Стефаном. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Мечислава Шавдзиниса. Он служил в Петербурге, арестован в 1927 году.

пасторского визита в Ассизи Лев XIV принял участие в европейской молодежной встрече «Go Franciscan Youth Meeting». Утром в папской базилике Санта Мария дель Анджели он встретился с участниками форума и ответил на их вопросы о вере, призвании и месте церкви в жизни молодого поколения. Каролина из Загреба рассказала, что она выросла во францисканских приходах, где братья учили ее возвещать Евангелие прежде всего собственной жизнью, через радость, простоту и близость к каждому человеку. Она спросила, как молодым людям оставаться подлинными учениками Христа, не теряя этой радости в быстро меняющемся мире. Папа ответил, что в самом вопросе уже звучит часть ответа. Свидетельство простоты и братства, пережитое Каролиной, родилось в регионе Европы, который еще 30 лет назад пережил войну и опасное переплетение религиозных убеждений с национализмом. Быть верными традиции добрососедства сегодня означает идти против течения, очищать память и взращивать примирение. Радикальность Евангелия – это противоположность фундаментализму. Она приводит не к слепоте и жестокости, а к чуткости, внимательности, побуждает всегда следовать за Иисусом, а значит быть смиренными и открытыми ко всем. Обращаясь к истории, Лев XIV предложил представить, как 8 веков назад на этом самом месте находились сотни молодых братьев со всей Европы в смиренном молчании, молитве и делах милосердия. Это молчание и есть полная противоположность жестокому насилию войны. Джованни из Болоньи поднял вопрос о культуре мимолетности, которая порождает в молодых людях страх перед окончательными жизненными решениями, и спросил, что помогло самому папе на пути его призвания. Лев XIV отметил, что раньше именно церковь учила смыслу временного. Земное приходящее, лишь Бог пребывает вечно. Сегодня же при невнятном понимании свободы возникает иллюзия, что в жизни нельзя сделать окончательный выбор, а вместе с этим растут страх и риск потеряться. Поэтому дерзновение сделать решающий выбор – это едва ли не самый революционный поступок в современном мире. Решение обрести вечность не запирает в клетке, а открывает больше динамизм. Любовь – это исход, путь к открытию, который Бог проходит вместе с нами, и в этом истинный смысл каждого призвания. Говоря о собственном опыте, епископ Рима отметил, что Господь никогда не оставлял его одного и всегда посылал верных спутников. Луиджи, представлявший францисканскую молодежь Сицилии, напомнил, что святой Франциск, живя в эпоху внутренних противоречий церкви, не последовал пути ереси и не осуждал церковь своего времени, а предпочел послушание папе. Как сегодня, на фоне кризисов в церкви, оставаться в исцеляющей любви Божьей, когда многие молодые люди говорят «верю, но не в церковь»? По словам Святейшего Отца, воля Иисуса в отношении церкви ясна – собрать народ, преодолевающий то, что обычно разделяет людей, и явить иной вид силы, которая не унижает, а возносит. К сожалению, многие люди на протяжении истории и даже сегодня не смогли познать церковь такой, какой ее хочет видеть Иисус Христос. Слово Божие, таинство и практика братской любви – это пути преображения, позволяющие воплотить в нас образ Христа. Господь призвал святого Франциска восстановить Дом Божий, находившийся в руинах, и каждый, по словам Папы, несет свою долю ответственности на этой непрерывной стройплощадке – не господствовать, а служить, не удерживать, а возвращать. Лишь тогда о церкви можно будет говорить с той же нежной любовью, с какой говорят о матери.

Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин, находящийся с визитом в Мексике, встретился с участниками национального диалога «Во имя мира». Встреча прошла 5 августа и была посвящена

посвящена инициативам по преодолению насилия и укреплению мира в различных регионах страны. По сообщению мексиканского епископата, в беседе приняли участие ученые, представители государственных структур, религиозные лидеры, предприниматели, сотрудники полиции, матери, разыскивающие пропавших без вести родственников, а также делегаты из штатов Сан-Луис-Потоси, Оахака, Керетаро, Пуэбла, Мехико и столичного федерального округа. Особое впечатление на кардинала произвело свидетельство женщины, которая уже долгое время разыскивает своего сына, пропавшего без вести. По словам Паралина, именно способность сопереживать чужой боли становится отправной точкой на пути к миру. Иерарх напомнил, что мир создается постепенно, ежедневными усилиями каждого человека, и призвал участников встречи не терять надежды, поскольку их опыт способен вдохновить и другие страны, страдающие от насилия. Участники диалога рассказали о конкретных примерах сотрудничества. Представители штата Пуэбла поделились опытом совместной работы семей, пропавших без вести, и госучреждений, отметив, что национальный диалог становится школой гражданской ответственности и общественного служения. Полицейский из Экатепека рассказал о взаимодействии различных христианских общин с правоохранительными органами для развития модели полиции близости, основанной на доверии к местным жителям. Делегация Керетаро символически сравнила национальный диалог с нитью, соединяющей самых различных людей. Представители Оахаки подчеркнули, что эта инициатива стала источником поддержки для священников, служащих в районах с высоким уровнем риска, а делегат из Сан-Луис-Потоси отметил необходимость активнее вовлекать приходы в работы по укреплению мира. Кардинал Паралин внимательно выслушал выступления участников и выразил признательность за их самоотверженный труд. По его словам, национальный диалог во имя мира вселяет надежду в регионы Мексики, страдающие от насилия, и пользуется поддержкой Святейшего Престола. В свою очередь, участники встречи поблагодарили госсекретаря за проявленное внимание и поддержку их усилий.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного православного богослова и миссионера отца Александра Меня. Размышляя о Божьем провидении, отец Александр отмечает, что люди сталкиваются с таким фактом, что природа сурова и жестока. Поэтому своего рода открытием греческой философии была попытка Платона увидеть Бога как высшее благо. Было открытием величайшее откровение ветхозаветных пророков о том, что Бог есть Бог добра и справедливости, хотя нередко он выступает в довольно суровом обличье, окруженный суровыми атрибутами стихийности. Небеса колеблются, его присутствие как бы уничтожает все окружающее. Он как смерч, как взрыв. Явление божественной славы пророку Аввакуму или то, как Бог явился Сафонии, похоже, по словам одного писателя, на ядерный взрыв. На самом же деле ту тайну, которая открывается в Новом Завете, что Бог есть любовь, человек не в состоянии был вычислить. Логически это не вытекало из того, что человек знал. Это было откровением. Гораздо больше божественных ликов других религий были грозными, суровыми, страшными, как в Мексике или Финикии, и это отражало видение человеком природы. Природа действительно похожа на молоха, она действительно поражает. Когда мы говорим, что за всем этим сложным процессом стоит благость, это не есть какое-то философское заключение. Это есть тайна, которая как бы вращается, просачивается вокруг Христа, который пришел явить нам эту сокровенную тайну. Когда ученики попросили «покажи нам Отца», и он сказал «видевший меня, видел Отца», мы увидели его как абсолютное благо. Бог есть любовь. Это откровение Нового Завета. Значит, вот какой он был, вот какой он есть. На самом деле за всем этим стоит любовь, которая нам непонятна и недоступна, божественный замысел, который нам непонятен и недоступен, но он направлен к главному. Когда мы обычно говорим, что вот Царство Божие приблизилось, это значит, что оно до сих пор было далеко. Но что значит царство? Это господство кого? Царство абсолютного блага, источника жизни, не господствует в этом мире. Оно находится все время в борьбе или в противостоянии с противоположными тенденциями. По каким-то таинственным причинам это противостояние как бы снимается тем, что божественная воля из мрака делает свет, а из зла делает добро. Конечной целью, как мы можем судить из Откровения Нового Завета, является то, чтобы Дух, подобие Бога в человеке, воплотился, чтобы он имел силу материи, чтобы он имел реальность не только духовную, но и физическую. Потому что бы, если это было не так, то Бог не создал бы вообще видимый мир. Таким образом, видимая природа со всей игрой ее физических сил каким-то образом входит в Божий замысел. И когда мы находим существо, которое сочетает в себе дух и природу, мы видим, что это существо находится на вершине эволюционной лестницы. И даже если такое существо есть в другом каком-нибудь планетарном мире, оно тоже будет в себе сочетать и то, и другое. Даже если это будет плазменное тело, как считают некоторые фантасты, это принципиально не имеет значения. Плазма — вещь материальная, а принцип все тот же, чтобы воплотился дух. К этому по существу направлена вся эволюция. Оказывается, человек должен своим развитием что-то сделать для природы как часть ее, чтобы привести к будущему. Нередко у людей возникает такой вопрос: всегда ли происходит воздаяние за зло? В Библии есть особая книга, книга Иова. Она написана частично для того, чтобы люди понимали, что бедствия и болезни не являются автоматическим наказанием уголовного свойства за человеческие грехи. Библия полна изречений, в которых показано, что нечестивец торжествует, а праведник страдает. С самого начала, когда противостоят Каин и Авель, погибает-то Авель, праведник, а остается Каин. Для чего это так и почему так? Представим себе на минуту такое положение вещей в мире. Все злые люди немедленно заболевали бы тифом, проказой и всем прочим. У злых людей были бы вечные неприятности в семье и на работе, а у добрых людей все бы шло гладко и блестяще. Но что бы тогда случилось? Все злые немедленно бы поднялись и побежали бы в сторону добра, но вовсе не ради добра и Бога, а ради того, чтобы избежать бедствий. И вот, чтобы не было такого корыстного отношения к добру, и добро, и зло распространяются в жизни вперемешку. Дается свобода различным силам — социальным, политическим, моральным, геологическим, вирусам, тектоническим силам. В мире действует масса составляющих, и также у человека есть масса составляющих для свободного решения своей жизни. В Апокалипсисе апостол Иоанн призывает нас к библейскому взгляду на исторический процесс. Не то чтобы Господь все время кого-то карает, а кого-то награждает. Это грубое, отталкивающее, примитивное, антропоморфное представление. Однако в мир внесены законы воздаяния, и они действуют сами. Что человек сеет, то он и пожинает. Скажем, одно поколение привозит в страну рабов, превращает людей в скот, а через три поколения эти рабы превращаются в проблему для потомков тех, кто привез сюда этих рабов, и так далее. В любом случае, историческое воздаяние при дверях. Когда турки вошли в Константинополь и заняли Святую Софию, это тоже было событием библейского масштаба. И мы можем найти для него осмысление в словах Апокалипсиса, в словах древних пророков Исаии и Иеремии, в новозаветных посланиях, в словах Евангелия «Се оставляется вам дом ваш пуст». И не без Божьего попущения мы видим сегодня вокруг закрытые храмы, облупившиеся и полуразвалившиеся. Тут дело не только в злой воле тех, кто хотят эти храмы уничтожить. Если бы не наши грехи, то есть грехи членов церкви, то никогда не было бы ни пустой, превращенной в мечеть Святой Софии, ни храмов, превращенных в склады. Это значит, что мы согрешили еще больше, чем византийцы. Наказание — это не судебный процесс, кончающийся приговором, а это камень, брошенный вверх и падающий на голову того, кто его бросил. Существует библейское выражение «вопль крови». Это очень древний образ. Уже в книге «Бытия», когда Авель был убит Каином, Господь говорит «кровь вопиет к небу». Значит, есть какой-то таинственный закон в мире, который греки называют «законом Дике», индийцы называют «законом кармы», а мы — «законом воздаяния». Зло обязательно где-то, в том или в этом мире, каким-то образом должно уравновеситься, о чем и говорят библейские слова «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Говорят, что к вере людей приводит страдание, но это неправда. Есть много людей, которых наоборот, страдание отводит от веры. Все зависит от того, куда повернуто человеческое сердце. Однако в диалогах святой Екатерины Сиенской указано, что Господу приятнее, когда зло погашается не справедливым возмездием, а прощением и любовью.
0: Лаудетур Иисус Христос.